0: Альфу?
1: Да, вы могли бы поучиться ходить, не опираясь кулаками об пол.
0: Альберт, поговорим о кулаках. В прошлый раз я отправил тебя в нокаут, и мне было неловко. Но в следующий раз я сделаю это с удовольствием.
1: Теперь послушай меня. Хотя я не лишен доли цинизма, я остаюсь твердым и последовательным противником всякого насилия. Я горжусь, что стерпел твой удар, и с радостью стерплю еще, потому что предпочитаю жизнь в компании Ганди и Кинга.